Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Получается, ты не спишь.
1: Ты не спишь, я не сплю. Звезды над глазами достанешь рукой. Теперь знаю, почему люди.

0: Джамал.
1: Индустрия — это быт. Я занимаюсь бытовым насилием. Не выебывайся, иначе будешь слит. Так решит наш консилиум. Не будь так слеп, как Базилио. Ей нужен праздник, устрой Бразилию. Сухие встречи, я Игер Касилиус. Бухи вечером, я клянусь. Все, что

Он бернш регион, чувствуем себя здесь на миллион. Выше люди говорят, нам пробиться нереал. Но здесь каждый заберет свое бессомнение.

0: Чё там, кайдан болас?
1: Шымкент.
2: Шымкенттің қыздары зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин

0: Сердце жрек, лопата крик, сип, концин, лоу-кик, чебурек. Любовь, махаббат, шоколад, чоколад. Ты моя Нюша, ну та стайра.
1: Эй, чё там вообще, кайдан боласын?
2: Ақтау.
1: Ақтаудың қыздары.
0: Алейкум, саващи.

0: мау.
1: Индустрия — это быт. Я занимаюсь бытовым насилием. Не выебывайся, иначе будешь слеп. Так решит наш консилиум. Не будь так слеп, как Базилио. Ей нужен праздник, устрои Бразилию. Сухие встречи, я Икер Касилиус. Бухие вечером, я клянусь. Все, что есть, и так с ней делюсь. Обеликс, Обеликс, Астерикс. Все, ради идеи фикса. Илон Маск, я директор X. Нах игру, беру приз.